0: All right, crew.
1: Знаете, я бы это не сказал. То есть в смысле технологичности, в смысле массы фильма.